0: Somos noticias.
1: Somos música.
0: Somos entretenimiento.
1: Somos Ecos 1360 Radio.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».